Science You Left Me, только что в наших динамиках. А следующий на очереди Хужели Солта, новинка, которая практически к нам из печки. Jamaican Bam-Bam, чуть раньше Bruno Mars. 3 минуты чистейшего позитива, хит I Just Might. И послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца в компании Topic и певицы Oak с трек под названием One by One. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европаплюс.ру в разделе Еврохит ТОП 40. Это Хужель и Солта в наших приемниках. В Москве 3.34. Я Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит. Доброе утро просыпающимся на другом конце страны. Напомню, воскресенье, 10 мая. Уикенд продолжается, целых 2 дня у нас впереди, так что времени даром не теряем. Встречаемся с друзьями, прогуливаемся и набираемся исключительно позитивных эмоций. Ну а бодрости нам добавит елка с предельно добрым хитом «Проще». Еще ребята из Минска, Intelligency, трек «Август». А еще Алекс Уоррен и улетная работа «Fever Dream» через 3 минуты.

Следующие суперхиты Доминик Файк и Baby Doll. Также послушаем суровых и одновременно крутых ребят из Уфы, группу Эйо Латрек, Хомай.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не первый, но весьма интересный. Далее же предлагаю послушать Мота и песню «Намек на нас». Немного ранее Серж Дюант и Хедли «Addicted», а вайба добавит Брак Секстен с хитом «Pay to Exist» буквально через пару минут.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европе Плюс. Далее предлагаю хит из категории соул-музыки «Mr. Now It All» от Тедди Свинса. Еще послушаем «Ракешника» братьев Каулиса, они же «Токио Хотел» и хит «California Nights». И услышим визитную карточку Рэя Далтона «All We Got».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

мистер Всезнайка. Мистер Know It All. Дэнни Свимс на Европе Плюс прямо сейчас. В Москве 5:33. И что знаем мы? А мы знаем, что сегодня воскресенье.

моменты радости. Предложение такое. Завариваем по чашке ароматного кофе, делаем чуть громче и встречаем мою Мишель новинку под названием «На малиновой луне». Еще послушаем ремейк мегаизвестной песни Eiffel 65 от Дэвида Гетты, Биби Рекс и I'm Good, а еще Зейн Малик и Die For Me. Все это с удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем доброе утро.

0: Ты 30 минут.
1: Европа плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет из музыки на Европе плюс в ближайшие 30. The Second Voice и Let Me Be.

0: плюс Let Me Be, так называется работа. И больше хитов, больше музыки. Вот какой у нас план с тобой. Послушать. Все их послушаем обязательно. Все самые крутые треки со всей планеты Земля будет Араш и Элена. Их великая тема Broken Angel. Уже классика. Уже классика поп-музыки. Будет и Алекс Уоррен. Его новая работа Fever Dream. Как всегда, душевная. И много всего другого, конечно же. Впереди на Европе Плюс. В этом часе дождись. Все скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

«I Can Wait» — стильная танцевальная история про танцевальные темы. Я надеюсь, что вы вчера послушали все наш топ-клаб-чарт, наш танцевальный чарт, главная танцевальная музыка вся там, со всей планеты Земля. Если нет, то надо исправляться. Конечно, заходите на Европу .ру или в наше мобильное приложение, там есть вообще целый архив, можно целый день, all day, all night слушать все эти в качестве подкастов выпуски Top Club Chart, так что заходите, там вам понравится, наверняка. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, будет новинка от Рао Алехандро, так по названием Понга, будет диджей Кункс и Galaxy, еще одна дэнс-поп история, все это впереди на Европе+.

послушаем. Это лишь несколько из артистов, которые нас ждут впереди. Но, тем не менее, крутыши. Annabelle England, ее тема «Get Busy». Будет еще одна танцевальная работа. Sony Fadera, «Think About Us». И немного рок-музыки. Куда ж без нее? Это Nickelback, «When We Stand Together». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

уже любимая многими работа от Вани Дмитриенко. Трек под названием «Ртуть» на Европе Плюс. Абсолютный поп-рок. Хит, к сожалению, не двинулся вверх в нашем чарте Еврохит ТОП-40. К счастью, не двинулся и вниз. Остался на 16-й позиции. Надо обязательно проголосовать за Ваню. Поддержи его. europaplus.ru или мобильное приложение наше. Голосуй в пятницу в 2 часа дня. Конечно, как всегда, свеженький Еврохит ТОП-40. Пока. Пока что слушаем. Классные темы. Меня зовут Денис Романов. Их для тебя обязательно поставлю. Будет DJ Snake и дуэт Алона Джордж. I know you like it. Будет Биби Рекс и Фейтлесс. New Religion. Будет Usher и Чонгук. Standing next to you. Все это впереди, все совсем скоро.

0: родное для многих имя, но вообще, конечно, он парень довольно известный. Не только музыкант, но и актер. Наверняка многие, кто смотрел сериал «Эйфория», его вспомнят. Один из главных героев и друзей героини, главной же, опять же. Ну да ладно, окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Разные артисты, которых мы знаем прекрасно. Это Rehab и Wise, и JP Cooper на вокале. Их работа Jet Lane. Будет также команда BTS. Вот этих парней точно все знают. Их работа Swim. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический, слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Pink и Nate Ru. Just Give Me a Reason, так называется их работа. Есть и Майли Сайрус, одна из главных поп-звезд современности. Ее история End of the World. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро, лови.

0: Это Пинки на ядро «Just Give Me a Reason» в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от P-Now, будет Дюк Дюмон, классика, хаус, электронной музыки. Будет «Елка», «Маск Вулф», «Эвелин Рокстон», много всего. Впереди на Европе+. Плюс. Дождись.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
1: Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. ДТП чаще всего происходит по четвергам и пятницам. И сегодня отмечается День чистой комнаты. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии немедленно покинуть свой пост. Мадьяр обвинил Тамоша Шуика в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС. Всего за первый квартал года в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем с часа до двух. В прошлом году это был вечер с 6 до 7, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется до плюс 23. Сегодня день чистой комнаты или день уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка или ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний день чистоты комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе+. Денис Романов. С добрым утром!

0: Dance Pop история от команды Pina, Utu Corazon, Your Heart, грубо говоря. Классная тема, танцевальная, мы такую любим. Еще любим, конечно, поп-рок-хиты. У нас такие имеются тоже. Будет One Republic и Alessa. Там, кстати, и танцевального тоже полно, потому что Alessa, а как иначе, это же электронный гуру. If I Lose Myself, так называется их работа. И еще будет Zayn. Zayn — это уже классика поп-рок-музыки. Теперь уже Die For Me, так называется его работа. Еще будет гороскоп, конечно, тоже совсем скоро. Дождись.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
11: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе. А вот в любви оно сегодня поможет 100%. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решении этого дня вы точно не пожалеете. То есть о решениях, да, скорее. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали. Но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения. Стоит уже заняться наконец-то делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям. Пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: чарте Еврохит Топ 40. И потихонечку они позиции потеряли на этой неделе, но тем не менее все может поменяться, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Тогда они могут вернуться и в двадцатку лучших, и повыше, и повыше. Классная, легкая, можно сказать, такая летняя танцевальная тема. Мы такое любим. Еще про лето. Black Eyed Peas и легенда Джей Балвин. Их работа «Ритмо». Послушаем ее. Обязательно будет «Элок» и «Португал Де Мэн» с классной, тоже такой летней, немножко ленивой работой «Dive Into The Ocean». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: 34. Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: на тему уже Heaven. То послушаем ее обязательно. Из легенд, но не танцевальных. Хотя у нее тоже есть под что потанцевать. Будет Билли Айлиш, будет ее работа Bad of Fada. Все скоро здесь, на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Тройность Heaven, так называется их работа, в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет легенда Мартин Гэрикс. Будет Coldplay команда. Классная тоже тема от них под названием Him for the Weekend. А еще Dave Attem с работой Rain Dance. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Денис, привет. Доброе утро всем. РЖД назначили дополнительные поезда в Москву с юга России. Ночь в музее в Москве пройдет с 16 на 17 мая, и больше 40% россиян не работали между майскими праздниками. Об этом прямо сейчас. Итак, в РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонок в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашения с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров. Регистрация на мероприятие «Ночь в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, а по области местами умеренный дождь от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура в городе может опуститься до плюс 7, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Более 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потери в зарплате оказываются ощутимее, чем удовольствие от этих дней. Выяснилось также, что активнее всего в праздники путешествуют работники из сферы услуг для бизнеса, продаж, IT, управления и сотрудники клиентской поддержки. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Европа плюс.

0: Мод на Европе Плюс. Его работа намек на нас. И Мод, конечно, частый гость в нашем чарте Еврохит Топ 40 с этой работы, пока он там не оказался. Так что проголосуй за него. Если тебе он нравится, голосуй европаплюс.ру или мобильное приложение наше. И твой любимец будет на вершине, почему бы нет. Пока мы с тобой вместе послушаем парня, музыканта, суперзвезду, который на вершине Еврохита был. Это Бруно Марс. Его работа «I Just Might» будет совсем скоро здесь. Будет также «Рехэп» и «Лока». «Лока» — классная летняя танцевальная тема. И «Гороскоп» тоже будет. Дождись.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
4: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Черненское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом, наконец. Хотели, наверное, добавить. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: мощный, мощный. Это я про трек, конечно. Мистер Ноу-Идол, это Тедди Суимс. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Только суперзвезды. Будет Дайдо, будет Джейсон Дерула. Наш гость скоро к нам приедет в Россию снова. Будет их работа When Love Sucks. Так называется она. Будет Артемас и I Like The Way You Kiss Me. А еще Алекс Уоррен и его очередной хит Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
3: Открываете бизнес? Отлично. Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: электронный суперстар Тиеста. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, еще одни легенды. До конца часа послушаем классику поп-музыки, R&B, Soul, это Sugar Babes, их работа Stronger. Будет и современная классика, и R&B, и Soul, и вот это вот все. Dua Lipa, ее работа Illusion тоже будет, обязательно поп-суперстар. Все впереди, все на Европе Плюс, послушаем до конца часа. Дожди.
1: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
1: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика».

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Физическая работа «Stronger» в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много классной музыки, как мы с тобой любим. Дамиана Дэвид, например, или Майя Мишель, или команда BTS. Все это скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания ВУЗы начнется 20 июня. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью и названы главные причины уменьшения продуктивности. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявления происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в мессенджере Макс. С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились больше 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Как отмечается, наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объем уменьшается из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы, а их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как пишет пресса, ссылаясь на свежие исследования, половина опрошенных винят выгорание и недостаток энергии. 46% россиян признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. В результате опроса также выяснилось, что чаще всего россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. 12% жалуются на жару на рабочем месте. При этом работа в первой половине дня эффективна для каждого пятого опрошенного. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

0: последним точно поможем. Если сегодня работает, ну, бывает же всякое, да, сегодня тоже многие работают. Поэтому музыка 100% будет. Вот это вот на 1000000% гарантируем. Самое лучшее на планете Земля. Будет Pitbull, будет его работа I Know You Want Me, будет Маккензи, Аромба и Underwater. Все будет впереди и многое другое. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Это Мари Краймбрери. Давай не ждать. Так называется ее работа. Ждать, конечно, не надо. Надо голосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в Еврохит ТОП-40 в самом честном музыкальном чарте страны. Если хочется, чтобы Мари была повыше, выбери, проголосуй. Там, кстати, много артистов. И, конечно, самые лучшие артисты в мире. Так что выбирай и даже не одного. Еще выбирай послушать дальше классную музыку. Например, будет Хужель и Джамайкан. Классная тема будет Кэти Перри. Ники Минаж, Суш. А еще Пост Малоун и классная хип-хоп история Cold. Все это впереди.
1: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне Рагон Салх на Васоабаева 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Уже 30 лет Седьмой континент создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. Седьмой континент. Стиль, в котором хочется жить.
3: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса классная танцевальная тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Классика хип-хоп, поп-музыки, немножко рок-музыки. Это 21 Pilots и Stressed Out. А еще прекраснейшие Бейонсе и Шакира, их Beautiful Liar в танцевальной версии. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в

0: необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
9: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: Айки, поп-история I Can Wait в новой упаковке, в новой обертке. Это Боб Синклер и Кайза. Они нам выдали теперь эту обновленную работу. Кстати, про новые обертки, упаковки и всякие вкусности. Есть у нас, имеются они. Есть, например, классная тема от Феликса Йена и рэпера Гуччи Мэйн на трек под названием Cool. Само название, как корабль назовешь, да, вот так его назвали, так он и звучит. Круто, супер круто. Еще из крутого Tokyo Hotel и California Nights, а еще прекрасная Сабрина облизнулся Карпентер и ее история Эспрессо. Про работу, конечно. Эспрессо. Класс, стиль. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 773300.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: это P-Now. Мне кажется, поклонники знают уже ее лет так 20. Tu Corazón, Your Heart, так называется их новая работа. Классная, танцевальная, дэнс-поп. Вообще они дэнс-поп короли, я бы сказал, последних как раз-таки 20 лет. Есть еще одна команда, которая образовалась, как это правильно сказать, не образовалась, собралась или собрал ее один очень популярный музыкант, Джо Джонас, и это команда DNCE. Вместе с ними Кайго, их работа Dancing Feet, послушаем. Будет Сирил из Stumbling In, будет Зейн и его поп-рок-история Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Ловим вместе.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Андриенко, его поп-рок, тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. До конца часа послушаем Эминем и Риану, их вечный хит «Love the way you lie», а еще Бруно Марс и Розе. И трек, который за последние пару лет, мне кажется, разорвал все музыкальные чарты, все стриминговые платформы. Не зря Бруно Марс долгое-долгое время находится на первой строчке в разных музыкальных сервисах, как артист номер один в мире. Их работа «Апатит» совсем скоро. Розе и Бруно Марс, как уже сказал, все совсем близко. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Тот самый завтрак, который точно

0: приятно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
1: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН, 117-78-47-26-16-02, 6+.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая, 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: И все вместе, никто не знает слова. Эдриана и Эминем, Love the Way Life, в конце часа на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин, будет что?
1: Да будут все наши класс. Любимчики. Оставайся класс. Тоже с нами. У нас дальше Супермонкис, Амстердам. Еще будет Феликс Йенсо, Феликс Бекстер, Тейлор Свифт. Так что Грэнпа Эминем и Мамми Риана. Пока-пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: взрослые девочки тоже. Сами решаете, идти сегодня домой или нет. Тем более, что мы продолжаем отдыхать. Разрешили отдыхать? Разрешаем. Значит, отдыхаем вполне себе официально. Здесь компания лучших хитов этой планеты. Дальше Алекс Уоррен. Тоже тема как раз подходящая для нашего настроения, для этого вайба, чтобы не идти домой. Fever Dream уже через пару минут. Также скоро Кевин Харрис, Drinking from the Bottle, а еще Сия и Кайли Миног. Две австралийские поп-дивы встретят тебя хитом Dance Alone. 12:20 в столице. Время красивое. Всем, кто с нами отдыхает, большой привет. Здесь я, Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская 14.
4: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
5: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: это сделаете, и дальше уже ничего не страшно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами впереди мистер Тедди Свимс. У него все хорошо с музыкой еще с детства. Вместо мультиков маленькому Тедди папа включал пластинки Мервина Гея и Стиви Уандера. Что из этого вышло? Послушаем совсем скоро историю под названием «Мистер Know It All».
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатул 12651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: здесь Hello на Европе Плюс, мистер Эбен. Да, больше электронной танцевальной музыки можем себе позволить, вполне себе официально. Кстати, если вчера пропустили топ-клаб-чарт на Европе Плюс с Тимуром Бодровым, мы узнали 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Если все пропустили, не спешите кусать локти, все можно исправить. На сайте europaplus.ru, на всех цифровых площадках ищите подкаст топ-клаб-чарт. Ищите и танцуйте вместе с Тимуром на танцполе под главные хиты. Пока же впереди здесь Ларин, Warning Signs, еще до финала этого часа Джастин Тимберлейк, What Goes Around Comes Around.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал».

0: Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про Линолеум Идеал. Линолеум Идеал. Главный герой интерьера.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
4: Что ты задумал?
3: Самара Уивинг снова в игре.
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Не сдерживай себя!
3: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бибер, Джастин, который Тимберлейк. Это, кстати, тот самый вопрос из школьной анкеты. Да, кто твой любимчик, кто твой любимый исполнитель? What goes around comes around. Вот вам мой ответ. Ну а если любишь еще больше хитов и больше музыки, тогда welcome в час новый на Европе Плюс. Впереди все самое лучшее.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Отличного воскресного дня всем слушателям Европа Плюс и добро пожаловать к нам в час сообщения, взаимодействия, любимых хитов и вашего отличного настроения. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня воскресенье, 10 мая. Великолепная погода, даже слишком жарко, я бы сказала. Но вот так вот получилось, что мы с вами из зимы сразу перепрыгиваем в лето. Нам это не впервой. Я думаю, что все прекрасно себя чувствуют. По крайней мере, именно этого мы всем и желаем. Дозвониться в эфир можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания оставляйте ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и заряжаться в ближайшее время будем под Рехаб и Софии Элис Бэкстер. Также в этом часе Биби Рекса и Faithless. Ну а на старте Loud Luxury Body.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.
2: Baby.

0: Кавказ.
1: А вот и время пришло зачитать ваши первые сообщения, которые уже приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Посмотрим, у кого сегодня какие дела, планы и настроения. Может быть, у кого-то даже какой-то праздник. Напишите нам об этом, обязательно озвучим. Еще и к пожеланиям присоединимся. Итак, пишет нам Милана. Здравствуйте, Европушка. Привет хочу передать своим родителям Тамерлану и Людмиле, а также любимой тете Белли и дяде Батразу, ну и всем, кто меня узнал. Передали. Еще от Эли. Приветы отправляются девчонкам, Радмиле, Тане и Анжеле с пожеланиями легкого рабочего дня и впоследствии приятных выходных. Да, присоединяемся всем, кто сейчас на работе проводит этот прекрасный солнечный воскресный день. Наши лучшие пожелания. Не унывайте, не грустите. Обязательно наверстайте в ближайшем будущем. Ну а пока что будем заряжаться очередной порцией хитов.
0: Владикавказ.

0: А у нас здесь время общения, пожелания, приветы, поздравления. Все это можно сюда доставить. Да и сами вы здесь можете оказаться, если позвоните в эфир по номеру 540-777. Напоминаю, что нас можно слушать ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Привет и всем, кто так и делает. Ну, а у нас очередные приветы уже успели сюда прийти. Посмотрим, кому же они достанутся. Привет отправляется у нас Майе и Жене, а также своему другу Артуру. Хочу пожелать скорейшего выздоровления. Это сообщение от Аллы. Добрый день, Валерия. Хотим поздравить нашего друга и брата Аслана с днем рождения. Пусть удача всегда будет на его стороне. Здоровья, всех благ, исполнения всех его планов и желаний. Именинникам этого дня огромные приветы и лучшие пожелания от Европы Плюс. И очередная порция хитов в скором и ближайшем будущем тоже в вашу честь. Также намечается гороскоп на сегодня. Дождитесь. Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Европа Плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, воскресенье, 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня вам поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Продолжается наш сеанс интерактива здесь, на Европе Плюс. Вы также можете поучаствовать, кстати, в этом процессе. Свои пожелания, поздравления и приветы сюда доставить можно разными способами. Вконтакте есть наша группа «Европа Плюс Владикавказ», к которой можно присоединиться и свои пожелания оставлять на стене этого сообщества. Или свяжитесь с нами в мессенджерах по номеру 8-928-495-0102. Итак, сегодня 10 мая, день «Доверяйте своей интуиции». Также день 9 жизни, день чистой комнаты и Международный день матери. Поздравляем всех мам, мамочек, мамулечек с этим, можно сказать, профессиональным праздником. Конечно же, здоровья, терпения и всех благ.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас около 25 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 13.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Доватора 4. Доставка 95 11 55.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако 7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ онлайн.
7: I am paid to exist.

0: час. Онлайн. Европа
1: плюс. 13:45 во Владикавказе. Отличного дня и настроения всем, кто только что присоединился. Еще раз поздравляем всех, у кого сегодня какое-нибудь радостное, приятное событие. Может быть, юбилей или дата первого свидания, знакомства. В общем, обо всем об этом вы можете нам написать, связавшись в мессенджерах по номеру 8-928-495-0102. У нас есть очередные приветы. Отправляются они Фатиме, Лорене, Рите и Диане. Пусть не скучают, скоро буду. Это сообщение от Оксаны. И также приветы маме Галине, которая сейчас на работе, и братику Сармату просит передать Инга. Не забудьте маму, кстати, поздравить, а мы это прямо сейчас сделаем с Международным днем матери, который сегодня, как мы выяснили. Ну а впереди очередная порция хитов, Tokyo Hotel и чуть позже мод.
0: Владикавказ онлайн.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Не забывайте голосовать за любимые треки и любимых исполнителей на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну а, кстати, на данный момент тройка лидеров выглядит так. На третьей строчке Zayn, Die For Me, на второй Bieber, XA Faithless, New Religion. Ну и BTS, абсолютные лидеры уходящей недели, их работы Swim. Ну и, конечно, на новой неделе уже все может измениться, но это зависит только от вас. Всем отличного дня и настроения. Услышимся сегодня вечером с 18 до 19.00. На этом же самом месте. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Робин Шульц. Также появится Сэм Смит.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это волшебное дерево.
2: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
3: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дачный сезон в самом разгаре. Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
11: Что ты задумал?
10: Самара Уивинг снова в игре.
12: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
11: Не сдерживай себя!
10: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сегодня воскресенье, сегодня мы отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты здесь на радиостанции номер один России и в компании Хюжели и Солто. Только что крутейшая тема «Бам-бам». Да, мы будем дальше делать с вами «Бам».

0: новую луну. Были там? Если не были, тогда ждите. Скоро улетаем вместе.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический, слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: На «Малиновой луне» побывали мы вместе с моей Мишель, где бы только не были с этой прекрасной группой. И надеюсь, что столько еще классных приключений ждет нас вместе. На «Малиновой луне» классный новый сингл. Поздравляем Майя Мишель и ждем здесь еще больше хитов и больше музыки. Это Европа Плюс. Отдыхаем вместе. Дальше Jonas Blue, J.B. Cooper, Perfect Strangers. Через пару минут клан Carousel, Ride. А еще впереди Dominic Fike, Baby Doll. Скоро.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент». Стиль, в котором хочется жить.
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: Предложение поступило только что от Мари. Давай не ждать, давай просто петь, давай просто жить, давай просто танцевать. И еще давайте от себя добавим, давайте просто отдыхать, ладно? 15-20 столицы, кто бы сейчас чем ни занимался, давайте сознаемся, что мы в любом случае отдыхаем, даже если на работе. Все равно отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Purple Disco Machine, запускаем All My Life уже через пару минут. Еще впереди One Republic Connection и классный музыкант Bruno Mars и работа I Just Might. Да, скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: час на Европе Плюс. Четко и понятно все сказали. Да, I don't wanna go home, да. Если не хотите, то и не надо. Можно задержаться сегодня где-нибудь, все-таки выходной. Главное провести это время в компании приятных вам людей. И, конечно, в компании лучшей музыки этой планеты. Впереди все это точно совпадает в одно комбо. Алекс Уоррен через пару минут, Fever Dream. Еще будет Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait. И классный парень Гарри Стайлз, который в этом году раздал стиля своей новой пластинки. Ну а мы пока послушаем его As It Was скоро.
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение.
6: 3 месяца интернета от M2 Connect
5: всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: dive into the ocean. Да, вот вы на Ocean, конечно, сейчас. Но пока у нас Ocean прохладно, конечно. Будем ждать тепла уже настоящего. И будем ждать в эти полчаса Крейга Дэвида и Стинга, Rise and Fall, а еще The Evanescence, To Let Myself Go.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольшом порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: на Европе Плюс. Да, мы тоже здесь остаемся на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем здесь еще больше хитов и больше музыки. С нами заодно в этот уикенд, в это воскресенье отдыхает команда Tokyo Hotel. Мы этих ребят любим. Они нас тоже, они нам дарят классную музыку. California Nights на этот раз. Услышим их в одной из последних новинок от ребят. Еще впереди здесь Gorgon City, Katy Mendita, Imagination и Minelli, Ash City, Disturbia.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
8: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: понедельник, в который не надо работать. Но, кстати, даже если надо работать тебе завтра, и даже если ты работаешь сегодня, как я, все равно классно. Мы проводим время здесь на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Впереди через пару минут здесь Avalon Roxton, Betty Go. Встретим также мистера Чимина. Ху, если не он, скажите мне. А еще скоро здесь Джеймс Хайп, Кин Петрос, Drums. Стоит дождаться.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Ёлка на Европе Плюс в прямом смысле будет проще всем жить завтра. Ну, большинству, во всяком случае, точно, потому что завтра понедельник, не рабочий день. Это всегда большое счастье, большая радость. Так что да, всем, кто завтра отдыхает, ребята, вам повезло. Всем, кто завтра работает, ребята, вам точно нужно быть с Европой Плюс, слушать классную музыку, будем отдыхать вместе. Сейчас из классной музыки впереди нас ждет Duet Hertz в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life, а еще до финала часа One Tea, Cool Tea, The Magic Key.
1: Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме.

0: не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: найти в финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый The Magic Key мы подберем к слушателю и каждому меломану уже в часе новом. Оставайся с нами, впереди здесь больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18.00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Приветствую всех слушателей Европа Плюс в нашем очередном часе, который является для вас возможностью порадовать себя, своих близких, любимых, друзей, поприветствовать или поздравить их с чем-нибудь приятным. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня воскресенье, 10 мая. Прекрасный, солнечный, теплый выходной, праздничный, будем считать, день, после которого следует еще один выходной, а это всегда особенно приятно. Так что всем отличного отдыха и, конечно же, ждем вас в течение этого часа сюда с вашими пожеланиями. Напомню, что дозвониться в эфир можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания оставляйте ВКонтакте в нашей группе Европа Плюс Владикавказа, а можно написать в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Из музыкальных угощений в ближайшем будущем здесь Flight Facilities. Также в этом часе Тиесто и Бриэнна Грейс. Ну а на старте кассет «Tell Me Why».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа плюс.
1: 18.14 во Владикавказе, и пора уже перейти к вашим пожеланиям. Пишет нам Алла. Добрый вечер, Европа Плюс. Хочу поздравить своих друзей Давида и Милану с рождением сыночка. Его назвали Тимур. Хочу пожелать здоровья и, конечно же, огромного благополучия семейного и личного. Это сообщение от Аллы. Мы присоединяемся. Конечно, прекрасное событие. И пусть таких радостных событий в вашей жизни будет как можно больше. Еще от Ирмы. Привет отправляю всем, кто сейчас в дороге, особенно Ашару и Хетагу, желаю им счастливого пути. Абсолютно точно присоединяемся. Я думаю, что в дороге сейчас находится достаточно большое количество людей. Ну и отдельные приветы категории, которые находятся на прогулке. Очень много гуляющих этим вечером во Владикавказе, поэтому всем прекрасных впечатлений, возможно, каких-то приятных неожиданных встреч и просто хорошего отдыха. Продолжаем отдыхать и праздновать вместе с Европой Плюс. Впереди слайдер и магнит. Чуть позже Деми Ловато.
0: Владикавказ онлайн.

0: Вот такой атмосферный трек Доминик Файк, только что здесь в эфире Европа Плюс, Baby Doll. Если вам понравилось, голосуйте на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40 именно за этого исполнителя. А может быть, за кого-то другого еще, за компанию. Итак, приветы у нас отправляются Ахшару на серебристой Приоре. Пожелайте удачной и легкой дороги. Это сообщение от Лики. Также Эля пишет: здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своим друзьям, родителям и сестренке А Гунди, пожелайте ей скорейшего выздоровления, пусть не грустит, все будет хорошо. С удовольствием это сделаем. Конечно же, крепкого здоровья всем, кто сейчас не в самой лучшей своей форме. Восстанавливайтесь, выздоравливайте. Наконец-то погода вроде бы налаживается и время радоваться жизни. Кроме того, время радоваться очередной порции хитов, которую мы подготовили в скором будущем. Здесь Алекс Уоррен. И также намечается гороскоп на завтра.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
2: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Правильное решение? Ломбард «Сапфир». Хорошие условия? Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Летний кинотеатр.
12: Уличные камины во дворе.
11: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
12: Звоните 77-33-00.
11: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
14: Европа Плюс.
13: Владикавказ онлайн.

0: Фокус онлайн.
1: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, понедельник, 11 мая. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет отлично. Скорпионы. Вероятные удачные совпадения в профессиональной сфере. Стрельцы. Займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги. День щедро вознаградит за терпение успехами в делах. Водолеи. Какая-то встреча может перенестись в последний момент. Рыбы. Звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Время общения здесь на Европе Плюс, 18.36 во Владикавказе. Привет и тем, кто только что присоединился, также всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках. Приложение Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. И есть сообщение от Ангелины. Прошу передать привет Чермену, Сосу, Артуру и своему брату Алибеку. Передали. А время в запасе еще остается, так что можете успеть порадовать и своих близких, а может быть, с чем-нибудь их поздравить. Сегодня день чистой комнаты, Международный день матери, а также день основания Российской книжной палаты, день девяти жизней. Возможно, вы что-то добавите к этому списку от себя, ну а мы будем только рады.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 20 градусов тепла, осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 14. Завтра в течение дня достаточно тепло, до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: У мамы болят плечи и колени.
10: В медицинский центр «Нанодоктор».
9: А у отца остеохондроз шейного отдела.
10: Тоже в «Нанодоктор».
9: А где находится «Нанодоктор»?
10: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
9: А как записаться?
10: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: 18:47 в области Кавказья. Прекрасный воскресный вечер. Очень хорошая погода. Вечером уже не так жарко, как было днем. Поэтому, если вы до сих пор в раздумьях прогуляться или нет, то определенно да. Нужно на свежий воздух повидать людей, себя показать. Ну и берите с собой Европу Плюс. У нас есть очередное сообщение от Аланы. Передайте, пожалуйста, водителю красной гранты привет и пожелания зеленых светофоров. С удовольствием мы это делаем. Всем благополучно добраться, куда бы вы и каким образом ни направлялись. Ну а свое совместное путешествие продолжаем с очередными хитами. Впереди Эбон.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь попрощаемся ненадолго. Наша следующая встреча произойдет просто очень и очень скоро. Пока что всем приятного вечера и счастливо оставаться здесь на Европе Плюс. Валерия Чернова зовут меня. Услышимся скоро. Реклама.
1: От сценариста приключения Паддингтона 2.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
1: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-744-647-9250. 0+.
9: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Yeah. 19:00 в Москве.

0: моя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Классный свежий трек, как раз под майское настроение. Если нравится, не забудьте его поддержать, конечно же, в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Teddy Swims. Еще одна классная новинка, Mr. Know It All. И дождемся Offenbach Over You. Скоро-скоро.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.

0: Открывается еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Классный трек от Терри Свимса на Европе Плюс. 19:36, время столичное. Всем привет. Продолжаем продвигаться в режиме отдыха, в режиме майского настроения, конечно же. Впереди у нас классный трек от Брок Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Скоро-скоро.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Клары Кайзер тоже здесь. I can't wait. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
6: Что ты задумал?
5: Самара Уивинг снова в игре.
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Не сдерживай себя!
5: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Европа+.
11: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 20:00.

0: Парень с Ямайки под псевдонимом Russian, такой ямайский русский. Pongo называется вещица, один из хитов, под которым мы, видимо, проведем предстоящее лето, загорая, греясь на солнышке. Ну, надеюсь, именно так и будет. Пока же прогреваем майскую обстановку под лучшие хиты. Впереди у нас Зейн, услышим Die For Me. И Ваня Дмитриенко тоже появится. Ртуть на Европе Плюс.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл», Чурменское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: French Montana на Европе Плюс и довольно-таки стильный трек Everything's You Left Me. Надеюсь, вы также стильно и красиво отдыхаете в эти выходные, майские, большие выходные. Под лучшую музыку добавит майское настроение в ближайшую минуту Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Доминика Файка, его вирусная вещица Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический, слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22:00.

Еще один музыкальный намек на приближающееся лето. Это Now is a Warning and Two Corazon называется вещица. Да, скоро будем загорать под эти ритмы. Ну, не только под эти, конечно же. Дальше еще один горячий хит, на этот раз от Рики Мартина, Living La Vida Loca. И дождемся мото. Намек на нас. Скоро-скоро.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Ловите в тареме Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places. Тедди Свимс, Мистер Навидол. Услышим Клан Карусель, Райд. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 20.

Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, есть время прокатиться по всяким красивым местам. Надеюсь, этим вы и занимаетесь в майские праздники. Почему бы нет? Ну, все это под лучшую музыку, разумеется. Все будет еще красивее под лучшую музыку. Tokyo Hotel. Впереди нас California Nights. И дождемся Ариана Гранде. Seven Rings на Европе Плюс.

Russian, Рауф Алехандро и Виски на Европе Плюс. Как бы напоминает о том, что до лета осталось всего ничего, буквально каких-то 20 дней, 20 майских отличных дней. Так что проведем это время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель». Услышим новинку «На малиновой луне». И Зейн тоже с нами. «Die for me» через пару минут.

0: хиты. 30 минут.
1: 30 минут только музыки на старте выходного понедельника. С нами в это время Тедди Свимс и шикарная вещица Mr. Know It All. Слышим Coldplay, Something Just Like This. Артемас тоже здесь. I Like The Way You Kiss Me. В общем, как вы поняли, все будет очень хитово, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он и...

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Ну, Тедди точно Всезнайка. Всезнайка в плане того, как написать цепляющий хит, который будет греметь по всей планете. Он в свое время лидировал в мировом Шазаме с историей Луз Контрол. И с этим треком в него тоже залетел, между прочим. Шикарная вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Нерабочий понедельник стартовал. Это реальность, это не иллюзия, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Больше хитов, больше музыки впереди. Иллюзия, Illusion, так называется трек Дуа Липы, который мы послушаем совсем скоро. Но прежде лови Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Возможно, вы познали сейчас Кайзу не как певицу, а как балерину. Да, девчонка до 15 лет этим занималась, ну а потом уже с головой ушла в музыку. Вот такая история. Ну и, кстати, уйти с головой в музыку можно в любом удобном месте, где есть умная колонка. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европу плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с классной новинкой «Понга» на подходе. Но прежде, встречай Sony Federa, DLD и Poppy Bass.com «Think About Us» здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Ce dragi, pastor 7 second voice și se let me be. Ai și ne vorbesc de bandul BTS, hit on swim. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Stromae, Tokyo Hotel и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 16-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Прямо сейчас классная тема от нашего хитмейкера, которая, как по мне, должна быть как минимум в горячей десятке. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome. Это, естественно, приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще пара треков, за которые можно и нужно голосовать. Хижари Сольта, Джамайкан Бам Бам, а также Бибер Экс и Фейтлесс Нью Религион впереди. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Дианы, конечно же. Поэтому двигаться дальше будем, чтобы послушать еще больше хитов и еще больше музыки в других, не менее любимых стилях и жанрах. Да, за хип-хоп будут ответственны French Montana и Макс Билови. Ever since you left me, I went deaf. Латино-поп ритмы представит Рехаб Пеликан. Насладимся вещицей Локко-Локко. А вот еще раньше не пропусти брак с Extend с бас-хаус-хитом Paid to Exist. Оставайся в Европе+, и выбирай то, что нравится больше всего.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: нами «Елка» с историей «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рэй, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Никуда не уходи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Вот так. Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал, а действовал. Круто, круто. Больше кино, больше музыки впереди. Встречали Уникал Мускода с треком Stay. Прежде лови танцевальный ремикс на бессмертную классику Атрианы Unfaithful. А вот еще раньше не пропусти Зейна с суперхитом Die For Me здесь на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

праздник или члена жюри. Этот год исключением не стал. Вот девчонка наставник The Voice Kids в родной Германии. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, Cindy Pop, ищите Love Who Loves You Back, Dave Adams, хип-хоп история, Rain Dance, все это на подходе. И обязательно дождемся изумительную дэнс-поп новинку от Pnau и The Warning. Хитовая тема Tu Corazon, Your Heart, впереди на Европе+. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть раньше встречаем Медузу с ухицей I Don't Wanna Go Home.

0: ATP, Араша Хелена и многих других полетели.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.